Он сбритал, сусид, мы сом слифы раскадав. Я фанатик и лейсер, мархав, им тор хреси бука. Леклясов сом сондер тапету, мы сто хрондах, сука. Я бы чек, дабы рейкенинг, а тот сейкер вейт. Чек, мы ткропа, мы ткалкулятор, хэн пейсмейк.